0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычукова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот, ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа» – крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют в Нацбанке, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5 до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналаково. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
2: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десяткой церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка и составление словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнословацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые им усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Воловичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
2: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
4: Антоня зву. Пестрый он ма втип о кевшем суци. Известой же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать прозбу оцелимся, утикала сердцем. Бих не нехал югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небол еще самешкал.
5: Ой, масть моя,
0: Радио Словакия Интернешнл.
6: Снится, о чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова, совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
7: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то
2: сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
6: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
7: А я сам время, конечно, сам обычайный человек.
2: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
6: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
2: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
6: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
2: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
6: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
2: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
6: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
2: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
6: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
2: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
6: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
2: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
6: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
2: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
6: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
2: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации, от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
6: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
2: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
4: Если, например, снов о смерти, а наша интерпретация...
2: Людей пугают сны о смерти, но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычекова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот, ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительству потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа», крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют в Нацбанке, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5% до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
2: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десятки церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка и составление словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнословацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые им усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Валовичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
2: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
4: Антоня зву. Пестрый он ма втип о кепшем суци. Известуй, же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать прозбу оцелимся, утикала сердцем. Бих не нехал ее гинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небол еще самешкал.
0: Радио Словакия International.
5: Снится, о чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
6: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то
2: сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
5: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
6: А я сам время, конечно, обычный человек.
2: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
5: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
2: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
5: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
2: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
5: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
2: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
5: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
2: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
5: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
2: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
5: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
2: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
5: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
2: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
5: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
2: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации, от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
5: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
2: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
4: Если, например, снова о смерти, а наша интерпретация...
2: Людей пугают сны о смерти, но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычекова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа», крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют нацбанки, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5% до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
2: Антон Бернолак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десяткой церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка и составления словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Бернолак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Бернолак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Бернолак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как Бернолаковщина, стала культурная форма западнославацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Бернолак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Бернолак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников Бернолаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Бернолак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Бернолака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок. Продолжает Мирослава Валовичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Бернолака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
2: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Бернолак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Бернолака. Бернолаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Бернолака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену Бернолаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Бернолака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей бернолаковской школы, поэта Яна Голова.
4: Антоня зву. Пістрі он мав тип о кевшем суці. І звестує, що є вислішана уж матка словенка. Вруцну, кеть прозбу ацелінця утікала серцем, бих не нехали югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сазнаша і радостний до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с не бол еще самешкал.
5: Ой, масть моя,
0: Радио Словакия International.
5: Что вам снится? О чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова, совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
6: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то
2: выступлений... Сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, но можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного. И, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
5: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
6: А я сам время, когда сам обычный человек.
2: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
5: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
2: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
5: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
2: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
5: В В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
7: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
5: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
7: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
5: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
7: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
5: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
7: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
5: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
7: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения сновидения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
5: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
7: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
5: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
7: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
4: Если, например, снов о смерти, а наша интерпретация...
7: Людей пугают сны о смерти, но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот, ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6 и 7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа», крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют в Нацбанке, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5 до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналаково. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
2: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десятки церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка, и составление словацко, чешско, латинско, немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнословацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Воловичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
2: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
4: Антоня зву. Пестрый он ма в тип о кепшем суции. Известой же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать просьбу оцелимся, утикала сердцем. Бих не нехал югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небол еще самешкал.
5: Ой, масть моя, ты
0: Радио Словакия Интернешнл.
6: Что вам снится? О чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова, совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
7: Снажимся о том пресвечить людей, а и в таких-то
8: сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
6: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
7: А я сам время, когда сам обычный человек.
8: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
6: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
8: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
6: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
8: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
6: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
8: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления. Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
6: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
8: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
6: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
8: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
6: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
8: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
6: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
8: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
6: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
8: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
6: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
8: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
4: Если, например, сны о смерти, а наша интерпретация...
8: Людей пугают сны о смерти, но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анито Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН «ЮНИСИП». Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4+4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг, 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
0: Тема дня.
1: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточнословацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петр Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнословацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия International.

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч, памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны. Мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, аби там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Veľa ľudí má zvláštne pocity stiesnenosti. Ešte teraz máte pocit, že tá smrť tam ešte stále.
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне.
1: Е нужно людям, а главное молодым людям припоминать эти удалости.
2: Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обце Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги.
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле, имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят: Словакия освободилась от фашизма. Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия?
1: А не знесем помисление, же кто си за опоной снажи
2: прекрутить. Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были воины разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее. То есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
4: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклинском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: К памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена Словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харьков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены Словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было Словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинская операция. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских и наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веслов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анито Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН «ЮНИСИП». Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4 плюс 4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На Чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг, 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
0: Тема дня.
1: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петр Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дукринской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнославацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия International.

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч, памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны. Мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, аби там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Veľa ľudí má zvláštne pocity stiesnenosti. Ešte teraz máte pocit, že tá smrť tam ešte stále.
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне.
1: Je nutné ľuďom, a hlavne mladým ľuďom pripomínať tieto udalosti.
2: Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обце Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги.
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле, имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят: Словакия освободилась от фашизма. Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия?
1: А не знесем помисление, же са кто си за опоной снажи
2: прекрутить. Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были войны разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее. То есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
4: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклинском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена Словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харьков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены Словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было Словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах, наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских и наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веслов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анито Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН ЮНИСИП. Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4 плюс 4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На Чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг, 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
0: Тема дня.
1: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петр Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнославацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия International.

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч, памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны. Мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, аби там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Veľa ľudí má zvláštne pocity stiesnenosti. Ešte teraz máte pocit, že tá smrť tam ešte stále.
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне. Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обце Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги...
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле? Имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа, а советского.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят, Словакия освободилась от фашизма. Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия.
1: А не знесем помышление, что са кто си за опоной снажи
2: прекрутить. Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были войны разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее. То есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
4: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклинском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная

0: И остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свинника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свинника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских и наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го Чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллея героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в 4 братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидник.
1: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веслов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анито Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН ЮНИСИП. Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран

0: Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4 плюс 4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На Чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг, 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
1: Тема дня.
0: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петер Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнославацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч. Памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны, мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, аби там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной Армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Veľa ľudí má zvláštne pocity stiesnenosti. Ešte teraz máte pocit, že tá smrť tam ešte stále.
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне.
1: Е нутно людям, а главне молодым людям припоминать эти удалости.
2: Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная Армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной Армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обце Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги.
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле, имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят: «Словакия освободилась от фашизма». Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия?
1: А не знесем помисление, же кто си за опоной снажи
2: прекрутить. Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были воины разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что В то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее, то есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
4: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклянском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена Словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей природы. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука, через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены Словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было Словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах, наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских или наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го Чехословацкого армейского корпуса. И есть есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.